Зірок. Рок-будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок-будилник.

Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

смешно. И сказал, что власть, власть, власть. Да мачкам, да зимам, да грабя, да имам. И мой-то страст.